0: звезда! Ай, черт, я никто.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Радиошок. You are on the Radio Shock. Радио. Шок. Радиошок.ру.

0: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радио Шок. You are on the Radio Shock.

превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу.

потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

учить таблицу умножения. Видя цифры регулятора джакузи, больше не готов идти на достижения. Жизнь его заметна правильностью грузит, кто всегда решал крутые уравнения. Видя

греет слезами разорванное в клочья облачко. По ветру плачем, разносит

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке.

Суши-шок. Радио. Суши-шок. Шок. Радио-шок.

0: корову.
1: Больно на репите затяжка. Вдох-выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

0: Радио Шок. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не.

0: что там, баба к ней отъеб. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, еб. Вот когда приуныл, не унывай.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

911.

Сетевое издание «Радиошум» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

шансом вновь повстречаться с тобой.

0: сейчас в шоке. RadioShock.ru.
1: Проникает свет, идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мглу и вновь зовут.

гордость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит.

Опа, опа, лебедь.

можно встать.

0: Радиошок. Радиошок.
1: Прямой эфир на Радиошок. Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире Радиошок.
0: Радиошок.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник, время 19.00. Это значит, что в прямом эфире ваша, я надеюсь, любимая ведущая Регина Притула с программой «Оригинальный мир», где мы говорим о людях и проектах, которые меняют все вокруг нас к лучшему. И сегодня у меня в гостях Ирина Зарицкая, специалист по комнатным растениям, фитодизайнер и тот, который создает уют и быт своими знаниями. Ирина, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: А как вам наше прекрасное питерское лето?
3: На самом деле, вот эти выходные были просто замечательные. И Питер просто расцвел последние года и, ну, прям реально радует. Везде все цветет, везде цветы. Ну, на самом деле, Питер, как у нас известно, достаточно водная столица. Вот, и поэтому... Очень красиво, особенно с воды все это выглядит.
2: Здорово. Ирин, знаешь ли ты, что такое презентация в лифте?
3: Ну, конечно.
2: Ой, слушай, да я не могу сказать, что далеко не все мои гости говорят. Ну, конечно. Вот. Поэтому я обычно даже привыкла уже говорить, объяснять, что это такое. Вот. И для наших радиослушателей поясню, что это краткая презентация, когда герой, в общем, рассказывает о себе за 30 секунд. Вот представь, что мы с тобой едем в лифте, и вот тебе надо представиться всем нашим радиослушателям, кто ты, чем ты занимаешься, и, в общем, как ты себя презентуешь? Как бы ты это сделала?
3: Ну, как меня уже представили, меня зовут Ирина Зарицкая, я фитодизайнер, озеленитель, создаю уют и красоту в домах и всех коммерческих пространствах именно внутри, то есть рестораны, кафе, офисы, торговые центры, медицинские центры, в общем, любые помещения, и на самом деле еще занимаюсь озеленением, сезонным озеленением балконов и веранд. Вот, то есть создаю уют и красоту внутри домов, именно помогая людям находить домашних питомцев в виде растений.
2: Как давно ты этим занимаешься?
3: Да, занимаюсь уже, наверное, не знаю, на самом деле интересует эта тема уже с рождения. Вот, и даже в детстве ходила на агроэкологический кружок. Может быть, там и заложилось это все каким-то подсознанием. Вот, а так, на самом деле, плотно занимаюсь больше 5 лет. И, ну, дома всегда у меня были растения. И в какой-то момент у меня просто стало столько растений, что я поняла, что без знаний я не смогу за ними ухаживать в должном виде. И начала изучать эту тему. И прям она меня так затянула, что я поняла, что... А почему не сделать эту тему делом моей души и профессии?
2: Чем ты занималась по работе до этого?
3: Я на самом деле продавала косметику. Вот, но я химик по образованию и уже сейчас отучилась, много-много всяких получила биологических образований, что связано с растениями.
2: Ну, в принципе, химия и биология, они рядом, говорит, находятся.
3: Вообще рядом, и на самом деле химия мне очень сильно пригождается, потому что растениям нужно периодически их, во-первых, подкармливать, а это все химия у нас, так или иначе. И плюс на растениях заводятся вредители, которых тоже нужно убивать, скажем так. Вот, от которых нужно растения избавлять, иначе они болеют и страдают, и погибают в конце концов. И поэтому, ну, химия — это все на самом деле.
2: Вот смотри, ты сказала, что занимаешься дизайном помещения, то есть созданием пространств. Но вопрос у меня вот какой. Кроме цветочков у нас в помещении же есть еще, я не знаю, там, гардины. Если это кафе, то это какие-то скатерти, обтяжка мебели, и все это вместе обычно делает дизайнер. В твоем случае ты работаешь с кем-то в паре, или ты сама все это делаешь, или ты делаешь только цветочки, а все остальное типа сами?
3: Ну, в идеале, на самом деле, когда фитодизайнер работает с обычным дизайнером, тогда складывается все идеально, потому что дизайнер делает не живой интерьер, а дизайнер, фитодизайнер делает как раз-таки живой интерьер, потому что обычные дизайнеры ничего не понимают в комнатных растениях, и им нужно красиво поставить, заполнить какой-нибудь самый темный дальний угол, в который по мебели ничего не встает.
2: И они за пальмы.
3: Да, и какое-нибудь такое растение нарисуют, которое, ну, в жизнь там не выживет. А потом клиенты, ну, покупают это растение и понимают, что, ну, вообще не вариант, потому что оно погибает там через полгода, в лучшем случае через полгода, а то и раньше. Вот, соответственно, очень важно фитодизайнеру, ну, обычно уже я прихожу в готовый интерьер, то есть люди делают ремонт, и как раз-таки после у них есть какие-то визуализации, но знающие и думающие люди понимают, что просто так наобум покупать растения, наверное, нерационально, и лучше пригласить специалиста, который подскажет, какие растения в данном интерьере конкретно подойдут. И по выживаемости, и по стилю, и по тому, на самом деле, очень важно тоже от человека это зависит, потому что люди тоже мы все разные, и одним подходят одни растения, другим подходят другие растения.
2: Смотри, вернемся вот к теме дизайна интерьеров. Насколько, в принципе, у нас востребована сейчас история с тем, чтобы озеленять общественные пространства, как, ну, не знаю, как ты говоришь, поликлиники, кафе, там, не знаю, какие-то, может быть, бизнес-залы. Насколько вообще в этом востребовано? Можно сделать, не знаю, там, повесить репродукцию Матисса и считать, что у меня вот дизайн готов. Твой целевой клиент, скажем так?
3: На самом деле, последнее время это просто супер современно и очень востребовано, потому что ну, в связи с текущей ситуацией в мире и вообще с накалившимся каким-то достаточно большим стрессом у людей, ну, и с повышенным интенсивностью, с повышенной интенсивностью жизни, соответственно, очень хочется расслабиться, после работы прийти в какой-то уютный дом, замедлиться и получить какой-то уют, комфорт, спокойствие. И, собственно, вот это все помогает сделать растения в доме. И уход за ними, и, в принципе, смотреть на них. И зеленый цвет даже. Сам по себе.
2: Смотри, с домом понятно. Давай пока сначала поговорим про рабочее пространство, да, то есть там про офисы, про бизнес-центр там, и так далее. Зачем тратить деньги на живые цветы, если можно купить искусственную пальму, поставить ее в тот самый угол, в который нарисовал дизайнер, и она точно не сдохнет через полгода. Вот. Есть прекрасные искусственные, не знаю, там орхидеи, есть прекрасные искусственные абсолютно все. Зачем тратить деньги на натуральное озеленение кафе, банков и всего прочего, которое дохнет, за которым надо ухаживать, которого надо протирать от пыли, которого дети противные, приходящие в это место, общипывают. Если можно один раз потратить деньги на вот эти искусственные, ну, вот эти вот истории, и дальше просто пыль стирать, и все.
3: На самом деле, очень хороший вопрос. Да все просто. Просто хочется живого. И так у нас вокруг все искусственное, и все такое прямо ненатуральное. И хочется живого. Вот именно уход, именно живой зелени, и смотреть, как это все растет, как у тебя выходит новый листик. Ты утром просыпаешься, а у тебя хоп, бутончик распустился.
2: Ну, подожди, мы пока не про дом, мы пока про работу.
3: И даже про работу.
2: К дому придем отдельно.
3: В принципе, ну, это статус. На самом деле, любое престижное заведение, будь это ресторан, медицинский центр, аэропорт, ну, вот любое... Вообще любое помещение, если это даже, ну, не знаю, любые премиальные офисы, у них у всех живое озеленение. Это статус. То есть никто не будет ставить искусственное растение. Ты приходишь, ну, может быть, в какую-то шаверменную, и там вот может быть искусственное озеленение.
2: Но если ты придешь... В Токио-Сити, например, у них искусственное озеленение.
3: Ну, это выглядит красиво.
2: Слушай, ну это выглядит всегда аккуратно.
3: Ну, это может быть аккуратно, но на этом скапливается пыль. Это рано или поздно все такое пошарканное и такое, ну, оно вот цветает. Понятно, что сейчас в последнее время искусственные растения достигли прямо шикарного качества и уровня, но можно использовать на самом деле в дальних углах, и я это не отрицаю, то есть совмещать живое озеленение и искусственное, и это очень правильно и рационально, то есть где места, где действительно живые растения не выживут, почему нет, да, можно использовать, можно совмещать, и это даже разумно, и не будет выглядеть дешево, и как-то плохо, неправильно, но всегда хочется живого, всегда. Почему мы не ставим на стол букет и не дарим букет из искусственных цветов? Ну, как?
2: Слушай, ну сейчас дарят же букеты из мыла, букеты из носков, букеты из зефира.
3: Ну, да. Но это немножко другая история. Живые растения и все живое никогда не выйдет из моды и всегда останется суперпопулярным. И, ну, даже это не сравнить. Я говорю... Люди, которые понимают, выращивают, и даже коммерческие все организации, они все тоже заточены именно премиального качества на живые растения. Потому что придет к ним клиент, если увидит, что у них искусственное растение, но как бы сразу пунктик по статусу упадет.
2: Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать вопросы Ирине, специалисту по фитоозеленению. Мы сегодня будем говорить про цветы живые и мертвые, по всей видимости. Ирина, смотри, а как определяется статусность озеленения? То есть, смотри, ты говоришь, что вот у нас есть там, не знаю, условно банк, да, условно премиальный офис, и для... Я напоминаю, что про дом мы будем говорить потом отдельно. Вот. И ты говоришь, что вот клиенты приходят и понимают, что там, не знаю, это там VIP-ресторан, VIP, не знаю, там гостиница, вот, потому что там живые растения. Но мы же туда не можем поставить, я не знаю, там... мы же, как его называют, этот вьюн там, или декабрист, да? Не декабристами же они украшают это помещение. Вот. Кто и как определяет статусность того озеленения, которое должно стоять?
3: На самом деле конкретных растений и рецептов нету. Все должно быть уместно. То есть должны быть соответствовать интерьеру и соответствовать вообще, ну, пониманию, чем занимается организация, и подбирать под этот стиль уже соответствующее растение. Поэтому, если это там, не знаю, иногда даже и тот же вьюн, если он уместен, и почему нет, конечно, можно его использовать. В фитостенах, например, в аэропортах, везде можно спокойно использовать разные растения. Если это, например, какой-то статусный банк, то просто берутся дорогие, красивые, порой дизайнерские, на заказ сделанные кашпо. И есть так или иначе какие-то растения, которые выглядят стильно, достойно. И, ну, обычно это с крупными листьями, потому что это такое, как оно показывает такую статусность, потому что обычно что-то с мелкими листьями, оно, ну, так рябит и выглядит заранее проигрышно, нежели чем растение с крупными листьями. И поэтому вот обычно с крупными листьями, особенно в домашних условиях, это выглядит стильно и, ну, так лаконично.
2: У нас пришел комментарий на сайте radioshock.ru в разделе общения. Мы благодарим Ирину за помощь в уходе за нашими в уходе наших растений по дому, семья Рудаковых.
3: Да, спасибо.
2: Вот. Я напоминаю, что в разделе общения можете писать вопросы, комментарии, я все обязательно озвучу. Смотри, сейчас идет активный тренд а-ля РУС, он прослеживается в, там, не знаю, в спорте, да, что мы говорим про городки там и другие национальные виды спорта. Он прослеживается в моде, когда мы видим национальные русские мотивы и кокошники. Он прослеживается там в очень многих там направлениях искусства, живописи, дизайна и так далее. Если мы говорим про фитоозеленение, есть ли у нас растения а-ля РУС? Ну, то есть вот, понятно, что пальму мы не можем поставить, но мы же не можем поставить березу посреди банка, там, например.
3: На самом деле есть много растений, которые похожи на наши березы. Это вот фикус бенджамина. Он реально очень похож на березку. И его используют в озеленении как раз а-ля рус. Вот. Но еще можно использовать плющ, еще можно использовать разные папоротники. Они тоже наши русские, как Ивана Купала и все такое. Ну, то есть есть ряд растений, которые... можно использовать. Я говорю, всегда растения в интерьер подбираются согласно тематике, и вот для любой тематики можно подобрать те или иные растения.
2: Так, я загуглила. Фикус бенджамина — это такая вот ерундистика, которую руками переплетают между собой.
3: Нет, это просто одна из вариаций. На самом деле они бывают разные, и, как правило, ну вот есть на штамбе, то есть на таком одиночном стволе, и сверху такая, ну, похожа на березку листья. Вот. Бывает она кустовая форма, такая вот прям совсем березка-березка. Переплетенная — это одна из вариаций.
2: Не знаю, на березу все равно, по-моему, не похож. Но у меня как бы... В моем понимании береза — это как бы что-то вот совсем другое. Смотри, когда клиент заказывает фитозеленение, мы все продолжаем говорить про коммерческую историю, обычно у них есть уже какая-то картинка в голове, или они говорят: Ирина, вот все полностью на ваш откуп, делайте, как считаете нужным?
3: Ну, во-первых, часть клиентов приходит уже с референсом от дизайнера. Дизайнеров, которые...
2: Да-да, спали мы в углу, мы помним.
3: Да-да, что-то им нарисовали. Мы, соответственно, или подтверждаем, или что-то заменяем, потому что, ну, я рассказываю, что то или иное растение выживет или не выживет у них, и насколько действительно гармонично оно будет смотреться в том или ином месте. А так обычно... Ну, все клиенты разные, понятно, и кто-то хочет, чтобы прямо вот на ваш вкус, но обычно, как правило, люди все-таки понимают, что они хотят и куда хотят поставить, и примерно говорят: ну вот нам такие-то вот похожи на что-то, или вот с большими листьями, или с маленькими, или в виде кустика, или что-то такое, ну то есть вот такое. Или есть другие запросы, чтобы там, например, не ели домашние животные, или там в офисе, или где-то тоже вот так же, ну, чтобы соответствовало стилю, или выполняло какую-то утилитарную функцию, например, разделить пространство.
2: И это... дырку на обоих заслонить.
3: Ну, и типа того.
2: Смотри, если мы говорим про растения живые и мертвые, у мертвых растений есть классный бонус относительно живых: они не издают никаких запахов. Живые растения, они имеют пыльцу, они имеют запахи, опять же, это какие-то испарения из почвы. Мы говорим сейчас, что мы живем в мире аллергиков, и эти аллергики, они просто везде вокруг нас. Как вот этот тренд на озеленение рабочих пространств, в общем, влияет на климат здоровья в коллективе? Опираются ли при выборе растений заказчики на то, что оно может цвести и выцвести им пол коллектива? Вот. Или, в общем, цветы отдельно, а сотрудники уже как бы это отдельная история?
3: На самом деле большинство комнатных, ну, я говорю комнатных, но имеется в виду, что вот домашних растений, которые используются и в коммерческом озеленении в том числе, то есть именно которые существуют в помещении, у нас это обычно так или иначе используются тропические растения, которые у нас растут круглый год. И в определенной температуре, у которых нету зимовки. Вот те растения, которые имеют зимовку, у нас в домашних условиях, ну, в помещении не выживут. И, соответственно, эти растения, они, как правило, не цветут. Они тропические, и для цветения им нужны сумасшедшие показатели по солнцу, которого у нас в помещении просто не бывает физически. И, соответственно, в таких условиях они не зацветают. Соответственно, нету и пыльцы, и вообще аллергических каких-либо реакций. И очень редко какие-то вот растения для помещений выделяют какие-то токсины или что. Ну, то есть вещества, которые вызывают аллергию, ну, практически нет. Есть исключения, об этом обычно предупреждают заказчика. Ну и, соответственно, это все согласуется. Но это прямо вот там 0,01% таких растений.
2: Завершая тему растений в офисах, вопрос, чья это становится проблема, когда проект закончен? Ну, то есть, вот ты все нарисовала, они все закупили, ты их расставила, пыль смахнули, фоточки сделали, в социальные сети выложили, дальше ты уехала, а они остались с 15 горшками непонятных растений, за которыми надо ухаживать. На кого обычно свешивают эту прекрасную неоплачиваемую задачу?
3: Ну, то, что она неоплачиваемая, это совсем не так. Обычно все это состоит из следующих этапов. Ну, вот, как мы обговорили, сначала клиент приходит ко мне, как заказчику. Мы с ними согласовываем растения, потом я это все закупаю, пересаживаю в грунт. И, кстати, вот, чтобы закончить вопрос, еще один, который был по поводу аллергии на грунт. Сейчас есть прекрасные грунты, абсолютно инертные, называется «Личуза грунт», и сейчас уже появилась куча аналогов. Вот, это просто набор смесь камушков, в которых абсолютно не аллергичные никакие вообще. Их очень удобно и пересаживать, и все. И в которых прекрасно себя чувствуют растения. Да, они не содержат никаких питательных веществ, но это мы компенсируем удобрениями.
2: Вот. Подожди, то есть там грунт без земли?
3: Вообще без земли.
2: Камни с удобрением?
3: Ну, удобрения у нас бывают там разные, но да, это удобрения в виде шариков. Есть прекрасное удобрение Смокот. Вот, это долгоиграющее, умное удобрение.
2: Я вспомнила анекдот про безалкогольное пиво и резиновых женщин. У нас теперь еще и безземельный грунт.
3: Да, да. И причем это как бы не совсем уже новая история. Это и в аэропортах это прямо супер часто используют.
2: Слушай, у меня в голове не помещается, как может расти растение без земли.
3: Вот так. Это легко и вот. А как у нас гидропоника тебя не смущает?
2: Подожди, я загуглю, что это.
3: Гидропоника — это растение выращивается вообще в растворе удобрений. Без вообще чего-либо. Это просто в растворе выращивается. И у нас большинство на стол попадают всякие салаты.
2: Да, вот я вижу, да,
3: и
2: салаты.
3: И все остальное. И даже клубнику выращивают методом гидропоники.
2: А так вот, почему она без вкуса?
3: Нет, без вкуса она по другому принципу, признаку. Там, во-первых, сейчас добиваются сорта, которые долго хранятся. Это более приоритетное направление, нежели чем вкусовые качества. И вкус, на самом деле, еще очень сильно зависит от спектра лампы света, на которой освещается, ну, вот растение. То есть именно вкусовые качества растения влияет спектр света, да.
2: Так, ты сажаешь, короче, растения. Вот, я, да, то есть, подожди, да, ты покупаешь растения. Подожди, вот мы сейчас проговорим весь ужас этого, жизни этого растения. Ты покупаешь в магазине растения в земле, вытаскиваешь его из земли, отряхиваешь, сажаешь в камни.
3: Ну, да, растения на самом деле... Часть растений есть растения, которые уже продаются в камнях. Вот я тебе могу сказать. Конечно, они...
2: То есть они страдают изначально?
3: Они не страдают. Ты не представляешь, как они кайфуют в этом грунте. На самом деле очень хорошо растут растения. И очень часто сажают с очень такой чувствительной корневой системой именно в такой грунт растения, вот которые вот там типа алоказии. Это прямо супер такие привередливые растения для продвинутых пользователей, потому что у них там чуть зальешь, чуть там это, чуть сквозняк, у них все, они сразу отбрасывают корневую систему, и все, я мертвый. Вот, а вот этот грунт, он и плюс еще фитильный полив такой, который сам подсасывается за счет шнурочков, если так на пальце говорить. Вот, постепенное, то есть идет автоматический полив, вот, который не требует вмешательства наших рук, что более делает уход автономным и качественным, скажем так. Вот. Соответственно, растения лучше выживают в таких условиях.
2: Нам пришел вопрос на сайте radioshock.ru в разделе общения. Я напоминаю, что вы можете присылать нам любые вопросы. Слушаем с огромным интересом. Спасибо, мы очень рады, что мы вам полезны. Говорят, цветы любят музыку. Ирина, не знаете, какую именно?
3: Музыку, ну, на самом деле, я думаю, что это больше относится к мифам. Я думаю, что любые растения любят уход. Вот, и внимание. И чем больше ухода и внимания, тем лучше чувствовать себя будут растения. Вот, а музыка это как раз для нашего настроения, чтобы у нас было настроение ухаживать за ними.
2: Хорошо, смотри, вернемся. Вот ты, значит, купила, в камни засунула, принесла, в офис поставила, пыль смахнула, договор подписала, ушла. Дальше, чья это головная боль?
3: Вот. А, на самом деле, на стадии того, когда все идет озеленение, мы проговариваем с заказчиком абонентское обслуживание. Есть такой волшебный договор, называется абонентское обслуживание. Это когда я или мои сотрудники, или, в принципе, люди, которые что-то понимают и знают в растениях, приходят регулярно, ухаживают за вашими растениями. То есть, да, можно составить так или иначе какой-то план ухода за растениями, все расписать и сказать, как, за каким растением нужно ухаживать, как его поливать и что делать. И, ну, так или иначе, там раз в какой-то период приглашать специалиста, чтобы он оценивал ситуацию, смотрел вредителей, подкармливал. Это вот один из вариантов. Второй вариант – это на регулярной основе заключается также договор, и приходишь и ухаживаешь.
2: Слушай, вопрос. Вот смотри, ты заключаешь договор, то есть ты несешь ответственность за то, что цветы не сдохнут.
3: Да.
2: А какая-нибудь Марья Ивановна, вот ее прям бесит этот вот кактус, который ты поставил посреди как бы помещения. И она ходит и каждый день поливает его капучино. Вот. Ну, то есть, типа, ты не заметишь то, что твой цветок подкармливают каким-то ядом. Вот. Цветок сдох. Вот. Ты несешь ответственность. Как это происходит?
3: Да все просто. На самом деле... Это простая ситуация, которая заранее обговаривается в договоре. И это все прописано. Так же, как и все турагентства и все остальное, и все компании, у них тоже все вот эти риски, которые уже, ну, априори есть и понятны, они, естественно, все прописываются. Во-первых, всегда дается гарантия на растения только в том случае, если я их закупала, потому что я знаю, где их закупать, они... где-то что-то сам клиент закупил, а потом я не понимаю, что вообще и как. Когда я их пересаживала в правильный нужный грунт, я видела, какая у них корневая, в какой грунт я их посадила, с какими удобрениями, и видела, в какие условия я их поместила, и, соответственно, в договоре прописывается, что какой уровень света на него должен светить, что не должно быть кондиционеров, сквозняков и всего остального, что я не даю гарантии на то, что если вот какая-нибудь Марья Ивановна зальет туда капучино.
2: А как ты это проверишь?
3: А сейчас везде камеры.
2: Ага. И вы пересматриваете.
3: Все просто. На самом деле, да. Но и по растению это видно. Если идет и в принципе даже не про кофе дело. Я в принципе не даю никакой гарантии на жизнь растения, если кто-то даже, в принципе, ну там, может быть, не один раз, но как-то будет вмешиваться в полив, не говоря уж про все остальное. Потому что так или иначе поливать должен один человек и понимать, когда он полил, сколько он полил, чем он полил, ну и так далее. То есть, ну, для растения это важно.
2: То есть ты хочешь сказать, что у тебя в договоре есть пункт, что ты приезжаешь каждые 2 дня, поливаешь цветы?
3: Не, но если это такой договор, да.
2: И у тебя есть такие договоры?
3: У меня есть договор, когда я приезжаю 2 раза в неделю. Да, у меня большой ТЦ, 4-этажный мебельный центр, и вот там я 2 раза в неделю сама приезжаю и поливаю все растения, да. Ну, полностью ухаживаю за ними.
2: Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь тем, что я поливаю цветочки.
3: Ну, кажется, так, да, так себе звучит, но на самом деле это премиального качества... торговый центр, где там стоят супер дорогая мебель, которая просто семизначными нулями и цифрами, вот. И там стоят дорогие растения, за которым действительно нужен уход именно специалиста. Это большие крупномеры, которые по 3-4 метра высотой, и, ну, они требуют должного ухода. И нужного количества полива. И на самом деле до меня там работал специалист, который, ну, то есть я, когда меня пригласили на данную работу, там было очень все в плачевном состоянии. А сейчас все цветет и пахнет. Все, слава богу, довольны. То есть там прямо все расцвело и заквасилось. прям не узнать.
2: Супер, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Группа Би-2, Серебро в акустике. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать вопросы, комментарии Ирине на тему фитодизайна, вообще каких-то отдельно стоящих цветов и всего, что связано с уходом за всем тем, что живое и зеленое, и при этом оно не богомол.
3: Да.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим с Ириной Зарицкой на тему фитодизайна комнатных растений, которые украшают наш мир в жизни и на работе. Ир, смотри, вот мы с тобой поговорили про деловое озеленение. Давай теперь перейдем к домашнему озеленению. Вот, и вот здесь у меня возникает диссонанс. Ну, то есть мы, как общество, хотим в офисах, банках, ресторанах видеть растения, скажем так, премиального уровня, да, то есть вот эти вот какие-то непонятные штуки, которые ты мне говорила, которые переплетаются там, да, мы хотим какие-то пальмы, мы хотим, ну, то есть какую-то мы хотим прям экзотику. При этом, если мы приходим домой, то дома у нас растет тещин язык, декабрис в 5 горшках, который цветет один раз в 4 года, 29 февраля, вот, и то не так, как он цвел у моей прабабушки, да, у нас растет там это какое-нибудь полудохлое денежное дерево в 3 вариантах, мы все пытаемся его вырастить. Вот. И нету никакой экзотики. То есть дома мы возвращаемся вот не просто в Советский Союз, а такой прям махровый Советский Союз в лучших его проявлениях. Почему такая разница вкусовых пристрастий?
2: На самом деле я очень четко могу сказать, что ты ошибаешься. И в современном вообще мире, ну, наверное, остались уже какие-то единицы, когда вот действительно так, как ты все рассказала. Но вообще сейчас все не так. Раньше была большая проблема достать растения в принципе. Их передавали, там где-то брали череночки,
1: отщипывали,
2: там, не знаю, ну... ну, то есть это было какая-то прям... Поэтому очень такой был аскетичный список растений, который у нас был дома.
1: Сейчас... И у всех одинаковые.
2: И у всех одинаковые, потому что все друг от друга отщипывали.
1: А, ну, забыла про фиалки.
2: Да, фиалки. Это святое, там вообще листик оторвал, водичку засунул, все цветет и очень укореняется, и все, все прекрасно.
1: Ты знаешь, я, извини, я тебя прерву, я смотрела интервью одного очень популярного интервьюера, и он брал интервью у тех, кто пережил Беслан. И вот одна женщина, которая тогда была вот девочкой, да, сейчас она уже взрослая женщина, она, в общем, не вышла на работу, у нее там сильная психологическая травма, но она зарабатывает тем, что она продает листики от фиалок. Вот, то есть она, короче, расплодила у себя дома кучу этих фиалок всех цветов и размеров, и особенно после, как это интервью вышло в массы, и там его посмотрело там несколько миллионов человек, ее прям завалили заказами, и она прям почтой эти листики от фиалок рассылает и этим зарабатывает.
2: Ну, в озеленении я могу сказать, что есть два типа озеленителей. Ну, как озеленители? Вот именно те люди, у которых много комнатных растений дома. И они делятся...

0: делятся на два типа. Одни просто как бы делают интерьер красивым, а вторые – коллекционеры. Это как раз те люди, которые заводят, ну, там, один, максимум два типа, вида, семейства растений, и их черенкуют, и, ну, кто-то просто для себя разводит полную коллекцию, ассортимент сортов, а кто-то именно вот продает, раздает, ну, и всячески разводит эти растения, вот.
1: Хорошо, вернемся к первичному вопросу. То есть ты считаешь, что из наших домов исчезли тещины языки, денежные деревья, декабристы и иже с ними?
0: Нет, это все не исчезло, это все есть, но все эти растения еще дополнились еще тысячами других растений, потому что у нас сейчас есть прекрасные поставки со всего мира.
1: Которые привезли нам испанских слизней.
0: Ну, это на улице.
1: Ну как, это в огороде, в частном
0: в
1: саду.
0: В огороде, а дома этого нет.
1: Ну, слушай, мы страдаем, как огородники от этого. Я не знаю, что с ними делать. Благодаря вашим поставкам испанских растений. Ну, мы теперь остались уже третий
0: нашим,
1: год.
0: Может, это со срезка приехало или еще как-то. И вот, ну, в общем, домашних растений стал ассортимент очень большой, на самом деле. И даже это еще один из факторов, почему понадобились специалисты по уходу за растениями, потому что раньше те же фиалочки и тещины языки, и все, все друг другу передавали одни и те же знания, как за ними ухаживать, и это был, ну, довольно аскетичный действительно список. А сейчас, когда такое многообразие растений, и еще плюс каждого растения может быть просто сотни разных видов и сортов, и на самом деле у них достаточно, ну, бывает, сильно отличаются условия по уходу. Ну, это для уже специалистов. Поэтому вот прямо люди стали понимать, что их знаний не хватает, и, ну, нужен специалист, который хотя бы хоть раз можно было пригласить, и он рассказал, как ухаживать за данным растением, которое он вдруг приобрел где-то там. И, ну, чтобы это растение хорошо себя чувствовало и радовало долгие годы, а не, наоборот, приносило стресс и там постоянно листопадило, и на нем заводились какие-то вредители.
1: Почему у бабушки и у прабабушки декабрист цвел, а у нас не цветет?
0: На самом деле, при должном уходе все цветет и вообще еще как. И у бабушек у нас очень тоже какой-то ну, неправильное ощущение, что вот тогда-то цветы были вот цветы, а сейчас, ну, вот все не так. И все что-то не цветет, и все не такое. На самом деле, если вспомнить, у бабушек-то были все цветы такие, у них не было ни фитоламп, ни таких удобрений.
1: И цвели, понимаешь, при этом я прям помню из моей прабабушки эти грозди декабриста трех цветов, такой, знаешь, белый с красными пестиками, красный и такой малиновый, и они прям, знаешь, у нее стояли на телевизоре, они прямо гроздьями вот так вот свисали, и на подоконнике, и ничего не было, они стояли прям над батареей.
0: Сейчас тоже все цветет. Просто надо уметь ухаживать. Вот. Но я говорю, то есть раньше, сейчас тоже при должном уходе растения показывают свой потенциал еще как. То есть если ты умеешь ухаживать и знаешь, что растению нужно, у тебя будет все вообще цвести и колоситься, будь иначе. И раньше это казалось, что вот так, может быть, из нашего детства, как всегда, раньше трава-то точно зеленее была.
1: И елки выше.
0: И елки выше, и небо голубее, и все остальное тоже. Но на самом деле растения были очень... Ну, я не просто так говорю, на самом деле есть это такая уже известная тема, ее поднимали, и есть документальные прямо доказательства, что... и фотографии, и все, что раньше растения, это вот я говорю, нам казалось, что они такие все волшебные и пышные, цветущие. А на самом деле все были вытянутые, все такие замученные, и вот еще почему герань раньше у бабушек?
1: Точно. Да, слушай, вся. Дурень, перестань, есть хозяйскую герань.
0: Во. А на самом деле были окна у нас деревянные, а герань у нас любит такой холод, сквознячок и все остальное. А сейчас в наших квартирах, когда стоят стеклопакеты, это все, естественно, поменялись условия, и в таких условиях она себя чувствует очень плохо.
1: А еще была азалия, которую мы льдом выкладывали.
0: Азалия тоже у нас субтропическое растение, которое вот тоже любит холодок и зимовку и все остальное.
1: Вот я помню, мы прямо с мамой льдом ее обкладывали.
0: Вот, она любит холод. И вот эти все субтропические растения, которые, ну вот, типа оливки, ну, которые у нас растут в Краснодарском крае, около побережья, которые растут около Средиземного моря, они на самом деле в домашних условиях вообще не жильцы, потому что у нас средняя суточная температура круглогодичная примерно одна и та же, ну, там плюс-минус, там, 21-25 градусов, ну, там, плюс-минус у всех, кто как похолоднее, потеплее любит. И растения вот тропические как раз-таки приучены вот к стабильным условиям температурным. Ну, про свет мы отдельно поговорим. А вот субтропические, у них летом должна быть жара, и, а зимой у них должно быть вообще, у нас вон около Черного моря и снег иногда выпадает, и они прекрасно себя чувствуют. Вот, соответственно, у них должна быть зимовка, ну, в районе 10 градусов, 5-10
1: на
0: градусов.
1: На балконе?
0: Да, можно на балконе, на самом деле. Если вот нету прям совсем сильных заморозков, просто у кого не промерзает балкон, там, до минус 10-20. Ну, естественно, растения в очень ограниченном грунте, то есть это же горшочек, и он может легко этот грунт промерзнуть. И, естественно, корневая вся... откинется.
1: Слушай, а у меня такой вопрос. Есть ли некая мода на комнатное растение? Я помню, что лет, там, не знаю, 15 назад везде и всюду продавались орхидеи. Большие, маленькие, всяких размеров. В колбах, без колб. А сейчас даже вот в магазин приходишь, такое ощущение, что их там надо поискать. Ну, перед там 1 сентября они продаются, перед 8 марта. А в целом больше как будто бы и нет. Мода ушла или что?
0: Но орхидеи на самом деле всегда были, есть и будут. Именно я могу сказать, что на нашем рынке почему-то русскому, ну, или советскому человеку орхидеи – это такое прямо вечно цветущее, очень такое статусное, она такая на ножке, она такая вся красивая, ее не стыдно подарить. Вот. Но в Европе ее вообще не любят на самом деле и считают такой, ну, не знаю, пошлым цветком каким-то. Вот. А русскому человеку все прекрасно. Очень нравится.
1: Но
0: все
1: не дохнет. Прям...
0: И не дохнет, да.
1: Нет, вот. Она дохнет, дохнет.
0: Я знаю, что вот на других, в европейском рынке, там другие цветы. Вот. Ну, в общем, орхидея, она есть, и никуда она не пропадала, и спрос на нее сумасшедший до сих пор. Там, я могу сказать, что в каждом, наверное, третьем доме, квартире, и офисе, и ресторане есть орхидея. Вот. Но действительно мода на растения есть. И какие-то растения там были актуальны там 5-10 лет назад. Сейчас чуть-чуть смещаются запросы. Но есть базовые растения.
1: Пальма.
0: Наши. Да, и пальма в том числе. Пальма на самом деле такое... достаточно прихотливые, ну, они у них там, понятно, что много видов, но пальмы достаточно прихотливые растения, и тоже в домашних условиях их, ну, я не советовала бы использовать, только тоже там надо понимать, какие сорта, и они требовательны к свету, к влажности, вот. Фикусы наши все, на самом деле, их 100-500 видов сортов, они бывают и мелколистные, и крупнолистные, и какие хочешь, среднелистные, и с прожилочками, и такая листва, и сякая листва. В общем, они на самом деле заполняют очень большой пласт потребностей и в интерьере, и везде, и по желанию людей. А вот, они достаточно неприхотливые, и вообще, и бывают и темновыносливые, и, то есть, вот прям must have.
1: Кактусы.
0: Кактусы очень большая есть миф, что это такие прям супер простые в уходе растения,
1: которые еще помогают, если поставить их около компьютера,
0: да,
1: они вытягивают.
0: Да, вот это вот вообще супер миф, который прям, что они вот их поставил около компьютера, и он тут все, ничего ему не надо, и поливать его не надо, свет ему не нужен. Вот на самом деле по уходу за растением надо всегда понимать, откуда родом данное растение, и тогда можно примерно прикинуть по условиям. То есть кактусы у нас где растут? В пустыне. Но мы все там тоже.
1: Подожди, пример... есть же в субтропиках вообще кактусы нету?
0: Есть разные кактусы, но именно классические.
1: Такие плоские кактусы вместе с орхидеями. Нет, они не растут в субтропиках?
0: Нет. Нет. Есть вот обычные, ну вот, которые мы говорим прям про классические кактусы такие с колючками и все. Есть вот, есть кактусы, есть суккуленты. Это немножко разное. Вот, но вот классические кактусы у нас растут в пустынях. А в пустынях у нас что? У нас супер яркое солнце, супер жара, а ночью, как правило, бывают
1: холода.
0: Холода, иногда даже снег выпадает. Но это тоже там зависит от времени года. Вот, ну и можем мы такие условия создать дома. Понятно, что растения у нас тоже не дураки. Они у нас адаптируются. Да, и привыкают и к нашим вообще еле светящим мерцающим лампам. Вот, и к непонятному поливу. И вообще ко всем страдательным условиям. И при этом как-то выживают. На самом деле очень хорошо, поэтому покупать именно растения, наверное, как-то уже такие адаптированные у нас, потому что, как правило, все растения, которые мы покупаем там на базах в магазинах, они у нас приезжают, ну, там, с Голландии, Таиланда, ну, это вот про тропические, а вот кактусы, соответственно, там, в Южной Америке, там, ну, и с, тоже с Китая иногда приезжают. Вот, они все выращены в супер благоприятных условиях, то есть для них создают максимально такие прямо парниковые условия, чтобы они выглядели для продажи, ну, прям конфетками.
1: Как клубника.
0: Ну, да.
1: Которую донесешь до дома, она уже сгнила.
0: Да, вот, и, соответственно, ты приносишь вот после, как мы все, то есть у тебя были супер благоприятные условия, тебя там все, и удобрения, и свет, и все. А потом помещают это растение в супер неблагоприятные условия. Естественно, они на каком-то там потенциале чуть-чуть у них там запал остается, они как-то там существуют чуть-чуть, выживают, и потом, ну так, постепенно-постепенно начинают умирать.
1: Грустно. Мы сейчас прервемся на короткую музыкальную паузу. И я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете писать все вопросы Ирине. Мы сегодня говорим про комнатные растения, про то, как они делают нашу жизнь лучше, ярче, интереснее. Если у вас есть какое-нибудь супер капризное растение, присылайте вопрос. Я уверена, Ирина поможет нам ответить по уходу. Вот. Не переключайтесь.

0: эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. А мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Ирина Зарицкая. Прости, пожалуйста. И говорим мы сегодня про фитодизайн, про цветы и то, как с ними связана наша жизнь. Ира, знаешь, у меня в детстве была книжка «Легенды и мифы Петербурга». Там было очень много классных легенд и мифов о нашем городе, которые я периодически вспоминаю, рассказываю. Например, о том, что на конях, на интимных частях коней на Аничковом мосту был раньше выгравлен череп Наполеона, как знак того, что мы победили в русско-французской войне. Вот. И у нас вот есть легенда и мифы, на самом деле, про все темы, которые у нас вообще есть, и, про, естественно, про комнатное растение они тоже есть. Вот. И я хотела бы послушать твою версию того, как они появляются, и, собственно говоря, того, веришь ты в них или нет. Вот смотри, если на самом деле дома растет хорошее жирное денежное дерево, правда, что будут деньги? А если у меня дохнут все денежные деревья, то их не будет.
2: Ну, как ты сама считаешь?
1: Слушай, ну, я не могу так открыто говорить о своих финансах в прямом эфире.
2: На самом деле, если ты в это веришь, то и пусть так и будет.
1: Откуда вообще взялась эта история?
2: По поводу денежного дерева?
1: Да.
2: Ну, на самом деле, листики просто похожи на монетки, и все. На этом все заканчивается, к сожалению.
1: Хорошо, откуда взялась тогда легенда? Есть такие, знаешь, растения, которые эти вьюны. Вот, и я помню, давно это мы еще...
2: Мужегоны?
1: Мужегоны, да. Что, в общем, пока вот дома такие растения, то, в общем, замуж не выйдешь. Откуда это? Ну, типа, они же на мужика-то не похожи.
2: Господи, это вообще, да. Но на самом деле... Понятия не имею, откуда это наша народная молва.
1: Ну, ты же знаешь, как, ты же поняла сразу, про что я.
2: Вот, ну, знаешь, и монстера тоже, типа, монстр домашний. Ну, что это такое? Ну, прекрасное растение вообще, которое идеальное и вообще.
1: Так что с мужегоном?
2: Да ничего, ну, как бы, ну, реально. Если ты в это веришь, ну... Тогда у тебя, наверное, действительно, ну, мужа у тебя точно не из-за этого не будет.
1: Слушай, если мы говорим про вот эти растения, которые плетутся по домам, откуда взялась вот эта вот идиотская история в нашем северном климате на частных домах пускать вот эти вьюны? Да, насколько я понимаю, под ними дом сыреет, плесневеет, не просыхает после снега и дождя, но тем не менее, сейчас уже меньше, да, лет там 20 назад, это была просто повальная история. Откуда она берется?
2: Ну, на самом деле, в нашем климате это растет так себе, вот, но в каких-то, да, оно действительно есть растения, которые разрушают дом, ну, типа, там, винограда, вот это...
1: Да, виноград часто растет.
2: Да, вот, он как раз очень мощное растение у него, корневая, и он прямо может, да, кирпич разламывать своими корнями мощными. Вот. Но те же плющи, они, ну, относительно безопасные. И...
1: Но дом-то сыреет под ними. То есть вот он же идет по стене, и, как я понимаю, у деревяшки нет вентиляции.
2: Если делать... вспомни, на самом деле, всю нашу Скандинавию. У них очень часто выращивают мох и всякие растения на крышах, везде домах, что это супер экологично, что это так прямо красиво. Вот.
1: Ну, у меня это сразу...
2: Есть такая вот мода. Просто кому-то на самом деле нравится, кому-то не нравится.
1: Муха на домах у меня ассоциируется с ниф-нифом и наф-нафом, понимаешь? Ну, то есть, типа, из чего было, из того собрали.
2: Ну, вот видишь, у тебя вот такое отрицательное к этому отношение. Я, на самом деле, вот ничего плохого в этом не вижу и считаю, что... В принципе, ну, это даже красивенько так, и вроде ничего, зелено, чем просто какая-нибудь заброшенная такая грязная стена. И очень многие на тех же заборах специально делают такое зашкуривание, чтобы те же растениям было удобно. Вот плющ, он имеет на своем стволе такие... как это, такие присосочки, вот, которыми он как раз присасывается к стене и ползет вверх. И специально засаживают, и это выглядит очень эстетично, чем какая-то грязная непонятная стена или забор, или вообще гораздо привлекательнее выглядит стена из зелени.
1: Слушай, смотри, есть еще одна очень интересная легенда, которую я хотела бы с тобой обсудить. Я буквально вчера решила проверить ее теорию, но не могу пока сказать, что если есть черенки от роз, ну вот розы подарили в букете, значит, срезать черенок по диагонали, сунуть в картошку, картошку, значит, сунуть в землю, и якобы вырастет классный розовый куст. Я вот пробовала это сделать 2 года назад, выросла у меня картошка вместо розового куста. Вот, вчера я очередные 3 розы засунула, значит, в торф вместе с этими черенками от роз, и даже сделала опрос у меня в сторисах, что же вырастет, картошка или розы, и больше мне понравился ответ, что если так делать регулярно, то у меня вырастет горб, вот, от таскания земли на грядке.
2: И наклонов.
1: Да-да, и наклонов. Вот, с ведрами, с торфом. Что вырастет, картошка или розы, и откуда взялась эта вообще легенда?
2: Я тоже слышала про такую тему, но на самом деле картошка там... как и яблоко, как и все. То есть у нас же в яблоке семечко внутри, а снаружи зачем яблоко? То есть оно сохраняет вот тоже семечко и как бы является так или иначе питательной средой потом для прорастания вот этих семян внутри, которые...
1: То есть можно
2: вот
1: розу в яблоко засунуть?
2: Нет, но это я так просто, чтобы понимать сам процесс. Вот, а картошка идет, если у тебя она... Тоже зависит, если там насколько активна роза. И я думаю, что можно прорастить розу, если она будет к этому готова. Потому что розу можно прорастить и если поставить хороший черенок. Ну вот купить розу свежую, также отрезать и поставить просто воду. И она реально хорошая, свежая роза может дать корни.
1: Да, но она при этом не приживается.
2: Почему не пришла?
1: Не знаю, мне сколько раз она не давала корни, сажала ее в землю, она потом умирала.
2: Потому что, знаешь почему? Потому что в воде вырастают одни корни, которые приспособлены для питания, впитывания веществ из воды. А потом ей нужно резко перестроиться и нарастить корни, которые будут впитывать вещества из грунта, из почвы. Вот. И на это... Нужно время, адаптация и силы, и не каждая роза это выдержит.
1: Нам пришел очень интересный вопрос на сайте radioshock.ru в разделе общения. Я напоминаю, что вы можете прислать любые вопросы, касающиеся темы озеленения и домашних комнатных растений. Как научиться выкидывать растения из дома, которые ни живы, ни мертвы?
2: Хороший вопрос.
1: У меня тоже таких парочка, кстати, есть.
2: На самом деле, ну, я бы сначала сказала, что попробуйте их реанимировать все-таки, если есть такое желание, и это растение действительно дорого. То есть, может быть, пригласить специалиста, который подскажет, что вы делаете не так с этим растением, и почему вы довели его до такого состояния, и что оно ни живое, ни мертвое. Вот, соответственно, просто нужно, я думаю, что изменить набор уходовых факторов, которые у вас есть, и растение живет, и вообще вы его потом даже не узнаете, и даже в голову вам не придет, что и вообще вы будете с ужасом вспоминать, что вы его хотели выкинуть, хотя, ну, что оно такое прекрасное. Или если нет такого желания его восстанавливать, то выкинуть его и все. Или отдать людям, которые неравнодушны и которые умеют и смогут позаботиться о нем.
1: Смотри, растения и их ядовитые факторы, да, то есть не все растения, которые растут у нас дома, они на самом деле безопасны. В семьях есть домашние питомцы, в семьях есть дети, которые могут по молодости лет и глупости сувать в рот все, что не попадя. Какие растения ты бы категорически не рекомендовала выращивать в домах, где есть домашние животные и маленькие дети?
2: На самом деле я могу открыть, или, может быть, кто-то не знает, что на самом деле 99% домашних растений ядовитые. Просто, ну, не надо их есть.
1: Ну, нет, ну, смотри, по-хорошему. По-хорошему, да.
2: Да, и причем, ну, как бы не то, что их не надо есть, условно, целиком, килограммами. Если вы там съедите один листик, ну, или там пару листиков, 3 листика, ну, ничего не будет, правда. Но понятно, что животные могут съесть прямо много, дети тоже, если там прям совсем не уследить, и у них, понятно, порог чувствительности гораздо ниже, Ну, да, есть несколько растений, которые вот прям супер ядовитые. И это, наверное, я бы сказала, диффенбахия. Из таких прямо...
1: Какое-то очень знакомое слово. Подожди, я загуглю, как оно выглядит, ты можешь продолжать. Очень знакомое слово.
2: Да, это достаточно распространенное растение, такое крупнолистное и достаточно ажурно красивое. Вот, ну вот, это вот единственное, наверное, которое мне такое прям совсем пришло в голову.
1: О, у нас была такая, но она сдохла.
2: Да, ну, монстеры достаточно ядовитые, но я бы не сказала, что вот они прям супер ядовитые. Ну, так дальше я больше из таких прямо супер-супер ядовитых я бы, наверное, больше и не вспомнила.
1: Которые... Она тоже супер ядовитая, да?
2: Не, монстера не очень супер ядовитая. Я говорю, просто не надо есть вот эти большие листья целиком.
1: Угу.
2: Но их, как правило, и никто и не ест. Едят пальмы, домашние животные, очень любят пальмы, хризалидокарпусы. Вот. И очень любят хлорофитумы. Но хлорофитум абсолютно безопасное растение, которое всегда выращивали и в школах, и в детских садах, и в поликлиниках, и все. И на самом деле его можно есть. Это как такая трава, условно, для животных, которые покупают специально. Вот, просто жалко, конечно, растение.
1: Смотри, сейчас мы говорим, что у нас июль месяц, сейчас заканчивается приемная кампания в вузы, колледжи, да, то есть ребята, которые, ну, закончили 9 или 11 класс, находятся сейчас на стадии самоопределения, ребята, которые идут, соответственно, в 9 или в 11 класс, находятся на стадии выбора выпускных экзаменов. Если ребенок любит прям цветочки, выращивает их, прям любит все это, и ему нравится вот то, чем ты занимаешься, он хотел бы пойти в эту сферу, какое образование ему нужно получить?
2: Ну, смотря насколько глубоко он готов вообще в это все погрузиться и насколько, ну, как бы он или хочет для себя это, или именно чтобы это стало его профессией.
1: Профессия.
2: Вот, ну, деньги зарабатывать. Если на самом деле просто начать, можно пройти курсы. Они бывают сейчас, их уже... с недавних пор стало очень много. Это стало достаточно популярное направление. Вот раньше это было вообще, их там раз-два и обчелся, и практически вообще не было ни специалистов, и направлений, и организаций, которые обучали уходу за растениями и вообще коммерческой этой всей истории. Вот, на самом деле сейчас уже появилось много школ. Есть прямо на государственном уровне с дипломами в сельскохозяйственной академии и, ну, и разные биологические факультеты и все. Если вот прям, чтобы совсем вот прям коммерческую деятельность начать, есть прекрасные курсы, которые вот от и до тебя ведут. Они там, ну, тоже по длительности они бывают разные, но просто я бы не брала совсем уж прям совсем поверхностные и короткие там, условно, за месяц ты ничего не выучишь. Вот, а такие полугодовые, годовые курсы вполне себе дадут хорошее образование. Ну, от школы к школе, конечно, это все зависит. Вот, и желательно, чтобы это все было не онлайн, а больше очное, потому что цветы так или иначе все-таки требуют...
1: Потрогать,
2: понять именно руками, да, пересадка, корни, вредители, это все надо посмотреть вживую.
1: И... А вообще можно цветочками заработать?
2: Еще как.
1: Ну, то есть это как бы вполне может стать профессией.
2: Очень, или... да. Это на самом деле хорошая, оплачиваемая профессия. И сейчас она очень востребована. И на самом деле действительно люди готовы платить большие деньги за и вот разработку фитодизайнов, и за подбор растений, и за вот абонентское обслуживание, про которое я говорила, что люди приходят и регулярно, на регулярной основе ухаживают за твоими растениями. И как на коммерческих площадках, так и в загородных домах внутри. То есть у многих есть и какие-то свои вот,
1: там, оранжереи.
2: Оранжереи, да, сейчас это модно, очень модно. Какие-то даже ботсады мини.
1: Смотри, если мы говорим про загородные дома, то, конечно, это вопрос ландшафтного дизайна. Занимаешься ли ты ландшафтным дизайном, или это уже вообще другие растения и другие люди это делают?
2: это другое вообще направление, ну, абсолютно практически непересекаемое, пересекаемое только вот в плане вот как раз сезонного озеленения, и то это так очень чуть-чуть буквально, то, что вот я говорила, что летнее озеленение балконов, террас, крыш, ну и вот лоджий каких-то таких. Вот, то есть с ландшафтным дизайном это все по-другому. Там другие растения, другие условия, там получается круглогодичные условия, другой грунт, ну, вообще другой набор растений. Все вообще другое. Это абсолютно, ну, две такие несвязанные профессии. Кто-то очень мало кто занимается и тем, но я могу сказать, что в результате не то и не то.
1: Почему ты выбрала комнатное растение, а не ландшафтный дизайн?
2: Все просто, у меня нет дачи. И я, ну, как бы никогда у меня практически не было дачи, и я так или иначе близко никогда не касалась именно к уличным растениям. Ну, и как-то вот так вот сложилось, что уличные растения, ну, я просто и, как бы, их, можно сказать, не знаю, и они меня особо не сильно интересовали. Может быть, когда, если бы у меня была дача, я бы так по-другому рассуждала. Вот. А комнатные растения у меня были с детства, и всегда я любила это дело. И очень приятно, на самом деле, что именно домашние растения, особенно зимой это заметно, что когда на улице вот такая всякая слякоть, темно, холодно, сыро, и ты приходишь, а у тебя дома просто рай. Ботанический сад, и не надо никуда ехать, ни за границу, никуда, ни какие-то Таиланды, Вьетнамы, и все это отдыхает, у тебя это просто дома.
1: Смотри, ты говорила, что мы еще отдельно поговорим про освещение, но чтобы дома что-то выросло. Вот я часто вижу в окнах какие-то лиловые лампы подсветки, какие-то явно дневного цвета лампы, светящие ночью. Это все делается для чего?
2: Ну, сразу про лиловые лампы я хочу сказать, что это прошлый век. Вот, я когда их вижу, меня немножко так передергивает, потому что, ну, люди, ну, не надо, пожалуйста. Ну, вы и себе глаза портите, и как бы вот. Это было раньше, когда не было нормальных ламп с хорошим полным спектром, с солнечным светом. Они бывают, ну, то есть, с обычным. Есть фитолампы, и сейчас это основная вообще, их только и нужно, скажем так, покупать, которые имеют нормальное полноценное свечение, то есть это такой дневной свет. Вот, и они, их вообще не отличить от обычных наших ламп, которые вот у нас обычные в потолке светят и в люстрах, и в светильниках, и везде.
1: Дорогие радиослушатели, напишите, пожалуйста, нам в чате, как нас сейчас слышно. Вот последние минутки три. Это будет очень здорово, мы пока продолжаем. Извини, пожалуйста.
2: Вот. Ну, то есть лампы, на самом деле, вот нужно покупать с нормальным светом. Они бывают и холодного света, и теплого света, и все прекрасно будет у вас расти под этими лампами. Вот. Эти красные лампы, они возникли раньше, потому что изначально свет и вообще вот эта досветка была актуальна в теплицах. А в теплице это такие большие-большие гигантские пространства, стадионы, где этих ламп, ну, сотни тысяч. И, соответственно, когда идет урезанный спектр, то есть вот эти фиолетовые лампы, это они состоят из двух спектров, это красный и синий, и получается в результате вот такой лилово-фиолетовый свет. И это просто было на таких масштабах, они экономили электроэнергию. Но в наших масштабах, когда мы покупаем одну-две лампы, ну как бы это вообще вы не заметите по потери электроэнергии, это такое...
1: Что-то. Слушай, а вообще нужно? Вот, может быть, они так вырастут?
2: Ну, есть растения, которые действительно вырастут и так. И то, что вот это по ночам, это все светится у растений, я могу сказать, что свет — это фактор номер один для роста и хорошего самочувствие.
1: Но спать-то как в комнате, где светит лампа постоянно?
2: А не надо ночью включать. В растении фотосинтез состоит из двух фаз. Это дневная фаза и ночная фаза. И, соответственно, растению нужно днем, чтобы было светло, а ночью темно. И не надо ночью включать свет. Ну, то есть они так же спят, как и мы. Они очень похожи на людей.
1: Нам потихонечку нужно двигаться в сторону завершения эфира. Я напоминаю дорогим радиослушателям, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать свои вопросы, мы еще успеем их озвучить и поговорить с Ириной на тему фитодизайна и растений. Ир, смотри, вот еще раз вопрос. Мы говорили про это, но хотелось бы зафиналить его. По поводу приоритетов при выборе растений дома. Да? Ты говоришь, что сейчас действительно уходит от вот этих вот бабушкиных растений, да, что все тоже домой покупают какую-то экзотику. Куда же деваются и почему уходят из наших домов фиалки, герани, декабристы и так далее?
2: Ну, герани, я говорила, что они уходят, потому что немножечко поменялись наши домашние условия, и фиалки в том числе. Но на самом деле для любителей данных растений они до сих пор есть, и на самом деле эти растения никуда не уходят. Просто сейчас на фоне вот этого гигантского разнообразия других растений просто немножечко все, может быть, подустали от тех растений. И вот, как ты говорила, сменилась мода, и сейчас они считаются такими уже, ну, устаревшими.
1: Сельпо.
2: Такие, да. Вот, и хочется что-то такого экзотического, такого вот невиданного. И появляются каждый год сейчас новые растения. Вот их выращивают из таких маленьких листиков, клонов из микро, которые привозят у нас из Таиланда, из Вьетнама, из Китая, везде. И все там бьются за какие-то невиданные сорта с каким-нибудь там новой голубой прожилочкой или красной, или какой-нибудь еще там. Вот, то есть, на самом деле, вот прям профессионалы, они пытаются раздобыть какие-то новые сорта. Вот, а простые обыватели, на самом деле, просто используют хорошие уже сейчас растения, которые себя зарекомендовали и прекрасно чувствуют в наших домах вот при нынешних условиях, с учетом стеклопакетов, а не дырявых деревянных окон, которые мы заклеивали.
1: И колготками запихивали.
2: Ну, там кто чем.
1: Я помню это, когда вот помнишь, когда колготки вот так растягивали, не делали вот так?
2: Нет, мы так, мы ватой запихивали.
1: Нет, вата это в форточке была, а вот сами связывали колготки, надевали их на раму, закрывали раму, а сверху газетой проклеивали.
2: Ну вот это вот, да, вот эти огонь.
1: Поставьте плюсик в чат, кто помнит эти прекрасные питерские осенние вечера.
2: Шикарно, да-да-да.
1: С заклейкой
2: окон. Мы вот это там тоже нарезали бумажку, вот это все каким-то этим клеем что-то.
1: Клейстер варили.
2: Клейстер, да, вот это вот.
1: Варили.
2: Я помню, что какая-то жижа, которую мы намазывали на бумагу, и потом вот это все на окна приклеивали. Это было ужасно.
1: А
2: потом это надо
1: смывали.
2: Еще все было отдирать.
1: Да,
2: весной.
1: Да, и по весне смывали.
2: И мыть окна, эти все четыре створки, или сколько там. Вместо двух, которые сейчас. Вот. Ну, в общем, поменялись у нас условия в домах. Батареи сейчас можно регулировать у многих. Вообще выключать их, переключать вентилем, а не
1: форточек
2: то, что...
1: нету в домах.
2: Форточек нету, да. Ну, в общем, есть зато кондиционеры. Ну, то есть какие-то условия, естественно, у нас поменялись, вот. Но и растения тоже у нас поменялись, они адаптировались. Вот. Ну и поменялась немножечко, да, мода. Все-таки люди как-то сейчас тоже смотрят. Запад пришел к нам, Европа пришла к нам. Хотя сейчас пытается тоже вот все это нам как-то немножечко... убрать от нас, но уже все, уже никуда не уберешь из наших умов.
1: Смотри, мы с тобой плавно движемся к финалу нашей программы, и у меня есть всегда вот три вопроса, которые я всегда спрашиваю всех гостей. Вопрос первый, читаешь ли ты книги?
2: Конечно.
1: Можешь ли что-то порекомендовать? Можно по теме, можно не по теме, просто вот что-то такое.
2: Ну, я бы могла по теме порекомендовать. Есть вот по уходу за домашними растениями есть прекрасная книжка «Растущие в темноте» Кати Кузнецовой. Вот я ее очень люблю. Она такой стильный, хороший эксперт в области растений. Потом как же она называется? Без для про растений, которые растут без грунта, как раз таки. Вот. Честно, не помню автора. Вот. А потом еще есть шикарная книжка. Тоже забыла, как называется. Вот сейчас не вспомню. Загуглю, вспомню, скажу.
1: Напишешь потом в комментариях,
2: да,
1: к эфиру.
2: Да, напишу, напишу. Да.
1: Я вылетела, знаю, что у нас завтра в группе «Радио Шок ВКонтакте» будет уже выложена запись эфира. Можно будет ее переслушать, и Ирина там оставит комментарий. Ир, фильмы.
2: Фильмы. О, ну, с растениями вообще мало фильмов.
1: Ну, как этот голубой, который жил в этих в тропиках, господи. «Аватар».
2: «Аватар», да, да. Ну, красивый сериал «Белый лотос». Там очень красивая природа, красивые отели и вот тропические всякие растения.
1: «Постучи в мою дверь», кстати, они там цветы продавали.
2: Вот. Ну, то есть, на самом деле, растения много где встречаются. Вот так вот тоже навскидку, наверное, вот прям какие-то там, чтобы прям растения, не скажем честно.
1: А, смотри, давай подведем какой-то краткий итог того, о чем мы сегодня говорили. Это я тоже всегда прошу делать своих гостей, чтобы гость самостоятельно сделал какой-то, ну, знаешь, такой вот блиц на 5 пунктов. Вот если я хочу, чтобы у меня дома все цвело и пахло, я должен 1, 2, 3, 4, 5.
2: Угу. Ну, первое, это подходите очень осознанно к покупке растений. То есть, ну, на самом деле, не очень хорошая идея просто идти, увидел красивый цветочек, ой, хочу, все купил. Понятия не имею вообще, он выживет у меня, не выживет. Ну, захотел, купил. Очень многие так эмоционально и спонтанно поступают и делают, и покупают, и потом, ну, или растения не выживают, или все-таки... Если вы так сделали, пригласите специалиста, и, ну, и вы не знаете, что делать с этим растением. Он вам расскажет, чтобы просто, ну, поберегите и свои деньги, и нервы, и чтобы все было хорошо.
1: У меня неделю назад на твоем кресле сидела девушка, у которой самый крупный в России приют домашних животных, и вот она с такой же интонацией, теми же словами говорила про покупку котиков.
2: Ну вот, собственно, я же тоже ничего нового. Просто... Ну, мы сталкиваемся с этим и вживую реально это видим, что, видимо, она тоже это все видела, и я тоже.
1: На котиках.
2: Да, а я на растениях. Вот. Соответственно, вот, надо как-то чуть-чуть подготовиться и прийти в магазин и, ну, выбрать или попросить хотя бы в магазине специалиста или вот просто пригласить сначала специалиста, чтобы он вам подобрал растения, потому что люди тоже делятся на два типа. Это великие поливатели-заливатели и великие сушители.
1: Ой, которые, я второй тип скорее.
2: Вот, которые постоянно забывают поливать. И это реально так и есть. То есть вот реально люди делятся на два типа. И это очень интересно. И, ну, даже вот опираясь на это, можно сразу растения раскидать на два типа. Ну и купить, соответственно...
1: Мне,
2: ну,
1: кактус.
2: Ну да, вот. Купить себе растение, которое, если ты не любишь поливать, забываешь постоянно, ну, купи то растение, которое прекрасно будет себя чувствовать в данных условиях.
1: Пластиковую пальму.
2: Да не, нормально. Есть растения, которые надо редко поливать и действительно просушивать, и они отлично будут себя от этого чувствовать. Вот, просто нужно вот чуть-чуть приложить усилия и разобраться. Уже третье получается. Правильно пересадите растение после покупки. Не надо долго держать его в покупном грунте. Он для этого вообще никак не приспособлен, потому что его делают супер облегченным, чтобы сэкономить на логистике. Ну и вот на короткий период. То есть все-таки надо пересаживать растение в хороший грунт. Используйте хорошие, правильные горшки. Сейчас есть прекрасные горшки с автополивом, двойные горшки, которые с помощью поплавков показывают уровень воды во внешнем горшке, и вы смотрите на этот уровень и спокойненько контролируете количество полива, воды и все, и можно уезжать даже на 2 недели и совершенно не беспокоиться то, что твой цветок засохнет.
1: Вообще лучше горшки керамические, пластиковые, металлические, фарфоровые. Сейчас все варианты есть.
2: Вот, это хороший вопрос. Мы почему-то его как-то...
1: Забыли.
2: Забыли, да. Вот, на самом деле все горшки хороши, но для тоже своих растений. Сейчас все-таки больше я склоняюсь к пластиковым горшкам, потому что они достаточно универсальны. И в современных интерьерах они смотрятся очень гармонично. Ну, то есть мы не берем какие-то особенные интерьеры, которые действительно по стилистике там будут требовать те или иные как раз или керамику, или там вот наши такие эти оранжевые, как и горшки из кирпича такого. Вот. То есть именно обычно все-таки я рекомендую пластиковые горшки, они и по теплопроводности достаточно универсальные. И голландцы не просто так вот транспортировочные горшки пластиковые используют. Не только потому, что они легкие и пластичные, и все. Но и растения в них достаточно хорошо себя чувствуют. Вот, то есть...
1: Это был третий пункт.
2: Это третий пункт. Четвертый пункт. То есть вы выбрали хороший, правильный горшок, посадите его растение в правильный, хороший грунт. Не используйте вот этот грунт, который продается просто в пакетике в магазине. И то, что там пишут, он для фикуса, он для фиалки, он для розы, для того. В общем, это все волшебный маркетинговый ход. Вот. Как правило, все расфасовывается из одного большого контейнера и в разные пакетики с разными названиями. Вот. Соответственно, как, ну, в идеале нужно покупать универсальный грунт, понятно, там проверенных поставщиков, которые, ну, надо просто каким-то там опытным путем купить, понять, где хороший грунт, потому что все равно все у нас меняется постоянно. Тот он был хороший, тут хоп, он уже не очень. Появился новый какой-то поставщик, и вот у него стал хороший грунт. Поэтому особо ничего такого конкретного рекомендовать я не могу. Ну вот, но, в общем, используйте покупной грунт и всегда добавляйте, ну, хотя бы 3-5 дополнительных компонентов, которые будут дополнять и разрыхлять грунт. Потому что если вы будете использовать просто вот эту покупную земельку однородную из пакетика, она у вас рано или поздно превратится в один большой ком. Корни совершенно будут задыхаться, вода не будет туда впитываться, и это будет ужасным комком, который вода при поливе будет обтекать вокруг этого земляного кома и вытекать вниз, и растение просто рано или поздно у вас погибнет в таком грунте. Обязательно используйте вот дополнительные компоненты, это и пеностекло, и цеолит, диатомит. И сейчас я еще назову.
1: Тут вспомнила Ирина, химическое образование.
2: Да, куча разных вот. То есть перлит. Используйте долгоиграющие удобрения, которые у вас будут работать там по 5-9 месяцев и постепенно высвобождаться и питать ваше растение, чтобы не нужно было часто пересаживать это растение, а пересаживать только по мере необходимости.
1: Я устала уже, пока тебя слушала. Я еще не начала ничего.
0: Слушай радио, слушай шок, радио шок.
1: Да, вот это специально была музыкальная пауза, чтобы я отдохнула, вот, потому что я как представила все вот это пересаживать, это, конечно, просто должна быть прям целый день, мне кажется, выделен, неделя изучить, день выделен, чтобы все это сделать.
2: На самом деле, ну, это звучит так все сложно, если вы обратитесь к хорошему специалисту, он вам все быстро сделает, буквально хоп-хоп-хоп-хоп, и все у вас будет в шоколаде, и ваше растение будет годами радовать вас и цвести просто бесперестанно, если оно цветет. Если даже не цветет, то, может быть, тоже зацветет.
1: Вот. Ирис, мы прям пришли к концу нашего эфира. Буквально последние минуты эфира. У меня всегда свободный микрофон. Тот момент, когда можно сказать: привет, мама, я на радио. Вообще не про цветы, вообще про все, что угодно.
2: Ой, неожиданно я... В общем, привет всем, кто меня слушает. Я, на самом деле, в большом восторге от вот данной радиостудии и, в принципе, от своего нового опыта вещания на радио. Это, ну, я получила колоссальное удовольствие. Спасибо большое за приглашение.
1: Да, это было прям очень интересно. Я кучу всего узнала для себя нового интересного. Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что на сайте, в группе Радио Шок ВКонтакте завтра будет выложена запись эфира. Вы сможете переслушать то, что Ирина нам рассказывала, для того, чтобы внедрить это в свою практику рабочую, ежедневную. Вот. И в анонсе сегодняшнего эфира в группе Радио Шок ВКонтакте на моей странице есть все ссылочки на Ирину. Можно обратиться с консультацией, если у вас домашний ботанический сад или на работе есть потребность в выращивании чего-то, кроме пластиковой пальмы. Вот. Ир, спасибо тебе большое. Было, правда, очень здорово и интересно. Я думаю, что через там пару месяцев будет здорово спросить наших радиослушателей, что у них там выросло и зацвело, и заколосилось. Вот. Тебе желаю больших ботанических успехов. Не знаю, как по-другому назвать ту сферу, которую ты делаешь. Кстати, Ира приехала к нам из Москвы. Вот. Приезжай еще, рассказывай, делись своим опытом. А нашим радиослушателям я желаю хорошей летней недели, хоть она и достаточно прохладная, одевайтесь теплее, ждем повторного тепла и надеемся, что лето из Питера еще не ушло, а впереди целый вечер и ночь музыка на Радио Шок. Всем пока-пока!
2: Счастливо!

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: кто такой?
1: Я Муслим.
2: Шок. Радиошок. You are on the radio shock. Радио. Шок. Радиошок.ру.

Все остались без света. Все остались без света. Лена.

0: Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.